Арджаси норпа зампотенил, пшон шок сагел арчунир дан гангур наим. Махун гани цил чанг макошин. Арджапо норчин ланг, нюзе чакпо шун те нясар лун. Повчан нанг мах курсики, горким де веф чати арандор джапчин дгпи, арджини тондак чапшун, наци рере жинаш таурша.